0: Второй стакан
1: планула.
0: Второй стакан планула.
2: Ко что? Там, а. Притча.